руку и мат чверсти загорляй. О, давно не пуштаме лако, ти си разлог знай.